0: Лрт радіас.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukraina patvirtino, kad vienas iš jos jūrinių dronų sprogo Rumunijos pakrantėje ir nurodė, kad jis nukrypo nuo kurso dėl Rusijos elektroninių trukdžių. Jūrinis dronas šįryt sprogo Rumunijos Juodosios jūros Konstancos uoste, teritorija buvo evakuota, aukų išvengta. Tai naujausias incidentas, kai Rumunijoje į daugiabutį praėjusią savaitę įsirėžus Rusijai priskiriamam dronui buvo sužeisti du žmonės. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė, kad Vašingtonas ateityje konkrečioms šalims galėtų taikyti sankcijų išimtis leidžiančias pirkti rusišką naftą. Bessentas atstovų rūmų biudžeto komiteto nariams teigė, kad dėl tokių išimčių Rusija esą gauna labai mažai papildomų pajamų, nes jos nafta visada eksportuojama į Kiniją. Prezidento Donaldo Trumpo administracija dėl karo artimuosiuose rytuose sukeltų energijos kainų iki šiol du kart pratesė sprendimą netaikyti sankcijų jau jūroje esančiai rusiškai naftai. Jungtinėms valstijoms ir Izraeliui pradėjus karinius veiksmus prieš Iraną, šis užblokavo strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį, per kurį prastai gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų. Vidaus reikalų ministerijos vadovybė siūlo įsteigti naują tarnybą skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir Europos Sąjungos biudžetams. Idėjai įvertinti sudaryta darbo grupė. Siūloma, kad naujoje tarnyboje dirbtų žmonės iš finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, kriminalinės policijos, ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos, muitinės kriminalinės tarnybos. Manoma, kad nauja struktūra leistų veiksmingiau koordinuoti tyrimus, greičiau keistis duomenimis. Pasak finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovo Rolando Kiškio, sprendimų, kaip kovoti prieš finansinius nusikaltimus, ieškoma ne be priežasties.
2: Visi vienbalsiai sako aiškiai, yra didelis rizikos, kalbant apie mokestinius nusikaltimus, PVM sukčiavimus, pinigų plovimą ir taip toliau. Tai mes tą pažymėdami sakom, kad mūsų galva tai turėtų būti prioritetas valstybėje, ypatingai nacionalinio biudžeto apsauga turėtų būti vienas iš prioritetų, kad pakankamai lėšų būtų skirta, ta prasme, visoms socialiniams sritim ir tai pačiai gynybai. Tam reikia stiprinti resursus, reiškia tiek per prevencinę pusę, tiek per tyriminę pusę. Europos Sąjungos asignavimų fondų, paramos fondų turim iki teisinių tyrimų šią dieną 80, padidėjo 8 kartus per porą metų. Žala bendra gal 300 milijonų.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovas Rolandas Kiškis. Nauji duomenys rodo, kad Lietuva pagal metinį ekonomikos augimą buvo 8 Europos Sąjungoje. Eurostato duomenimis Lietuvos bendrasis vidaus produktas pirmąjį ketvirtį palyginti su tuo pačiu metu pernai augo 2,6%. Sparčiausiai ekonomika kilo Danijoje, Maltoje ir Lenkijoje. Per metus labiausiai smuko Airijos bendrasis vidaus produktas beveik 17%. Alytaus policija sulaikė 5 asmenis įtariamus narkotinių medžiagų platinimu nepilnamečiams ir kitais su narkotikais susijusiais nusikaltimais. Kaip skelbiama, pareigūnai vakar sustabdė automobilį, kuriuo važiavo 17 ir 19 metų jaunuoliai, pas juos rasti paketėliai su kristaline įtariama psichotropinė medžiaga, taip pat kanapėmis, vėliau per kratas ir patikrinimus sulaikyti dar 3 įtariamieji. Lietuvos krepšinio rinktinėje šią vasarą debiutuosiantis Matas Buzelis sako, kad atstovauti Lietuvai pasirinko dėl savo tėvų šaknų. Čikagos Bulls krepšininkas šiandien Vilniuje patvirtino, kad prisijungs prie nacionalinės komandos artėjančiame pasaulio čempionato atrankos lange. Jame Lietuva sužais 2 rungtynes namuose su Britais ir išvykoje su Italais. Anot Buzelio, jo tikslas yra su Lietuvos rinktine laimėti ką nors svarbaus.
3: Buvome susitikę su Rimu Kurtinaičiu, šauniai pasišnekėjome, šiemet atstovausiu Lietuvos rinktinei. Kodėl pasirinkau Lietuvą? Nes noriu atstovauti kraštų, iš kurio kilia mano tėvai. Tiesą sakant, žaisti už Jungtinės valstijas būtų sudėtingiau, ten daug talentingų krepšininkų. Aišku, tai būtų kur kas lengvesnis kelias, bet noriu laimėti ką nors su Lietuva, noriu atstovauti savo tėvų gimtiniai.
1: Sakė Lietuvos krepšininkas Matas Buzelis. Šią valandą Klaipėdoje yra 16, Šiauliuose 18, Vilniuje ir Panevėžyje 20, Kaune 21 laipsnis šilumos. Artimiausią naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje, temperatūra naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių vėjas bus 18-23 laipsniai. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
4: У микрофона в студии Моника Юшкевичут. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче экономист Игорь Липсец о Петербургском международном экономическом форуме и что он отражает состояние российской экономики или ее политический образ. А в преддверии Дня Отца поговорим с журналистом Михаилом Магловым об отцовстве, ответственности и о том, как дети меняют нас самих. Администрация президента сообщает, что в письме к президенту Литвы Гитанусу Науседе Дональд Трамп поблагодарил Литву за выраженную готовность содействовать обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава США заверил, что предложение направить военных имеет очень большое значение. По данным президентской администрации, в письме Литва названа надежным другом и партнером Америки. Сегодня члены Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма рассматривают вопрос о направлении военнослужащих и гражданских сотрудников системы обороны в Ормузский пролив, предлагая чтобы в миссии могли участвовать до 40 человек. Документ рассматривается в срочном порядке. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что для завершения войны, начатой Россией против Украины, обе стороны должны будут искать компромиссы. Так он прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину с предложением провести прямую встречу в нейтральной стране. По словам Зеленского, в ходе переговоров Украина может согласиться и на всеобъемлющее прекращение огня. В Кремле подтвердили, что Путин ознакомлен с содержанием письма и добавили, что Зеленский в любое время может приехать в Москву. Тем временем в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум. На его фоне продолжаются дискуссии не только о состоянии российской экономики, но и о международных связях России. Об этом мы поговорили с российским экономистом и маркетологом профессором Игорем Липсицем.
5: Есть такое понятие в науке карго, карго-культ. Это когда люди имитируют что-то, не понимая сущность этого, не понимая природы этого. Ну, грубо говоря, строят самолет из фанеры и палочек, и думают, что он сам полетит, а у них нет ни мотора, ничего. Но им кажется, он внешне похож на самолет, наверное, тоже полетит. Вот это имитация, это карго-культ, это есть такое понятие в науке. Вот это карго-форум, то есть он имитирует некие такие места встречи людей из бизнеса и с инвесторами, с правительственными чиновниками, где решаются какие-то вопросы. И, может быть, в начале, когда этот форум возникал, он возник давно, в конце 90-х, так оно и было. Западный бизнес присматривался к России, искал контакты, и было очень принято, значит, как бы приурочивать подписание каких-то больших контрактов, каких-то больших инвестиционных проектов к форуму и торжественно это делать. Это была такая красивая модель. В общем, тогда встречались крупные компании, западные с крупными компаниями российскими, вели переговоры. И, в общем, это было так вполне полезно и даже, в общем, на благо российской экономики. Сейчас от этого ничего не осталось. В основном приехали какие-то очень странные, такие фриковые, я бы сказал, персонажи, типа там Стивена Сигала, представляете, да, крутой уровень бизнесмена из США. Вот это как бы то, что во что превратился форум. На нем, пожалуй, единственное, кто, ну, как-то еще может рассматриваться, там приехала пара бизнесменов из Германии, которые пытаются вернуться в Россию, чтобы заработать деньги для своих компаний. Видимо, в Германии с бизнесом стало уже очень плохо, и они готовы возвращаться даже в Россию. Ну, приехала такая формальная делегация из Китая. В общем, это более-менее еще на что-то похоже. Все остальное – это довольно странные персонажи. И сам форум производит очень странное впечатление. Я сегодня уже в своем телеграм-канале разместил заголовок из российской прессы, знаете, форум банальности при падающих инвестициях. Вот примерно такая картина. То есть люди говорят одни и те же фразы, которые ничего не значат. Фразы эти многократно произносились в предыдущие годы, произносятся опять. За ними нет никакого реального содержания, за ними нет никакого действия в экономике. Но это вот некое такое ритуальное действие – изобразить, что у нас все как прежде. Ничего не изменилось, война ничего не изменила. Мы опять собрали форум, у нас опять международное сообщество, мы опять общаемся с миром, мы участники мировой экономики. Вот это сегодня такое ритуальное действие, уже без какого-либо экономического смысла.
4: Вот про эти делегации вы начали говорить. Якобы официальная американская делегация тоже присутствует в лице Родни Мимс Кука. При этом Марко Рубио заявил, что ничего им не известно об отправке никакой официальной делегации США. Как вообще интерпретировать все эти несостыковки и что Россия хочет показать такими гостями?
5: Ну, что повторяю, что она осталась в мире. Путин же всеми силами пытается доказать, что Россия и он остались в мире, что они что-то значат, с ними считаются, с ними готовы разговаривать. Им очень важно показать, что Россия не находится в тотальной изоляции. Поэтому любой, кто приезжает с иностранным паспортом буквально облизывается, потому что он

0: кому-то что-то значит, для кого-то что-то важна, и поэтому вас с ней будут разговаривать. Это только вот это.
1: Политический жест, приезд альтернативы для Германии, политиков, которые вместе с собой взяли этих немецких предпринимателей, да. Или все-таки это те, мы же знаем, что немало немецких фирм осталось в России, которые все-таки там продолжают свою деятельность, несмотря на санкции. Реально это настроение европейского бизнеса или все-таки больше политическая опять игра?
0: Я не могу исключить, что это настроение. Понимаете, все-таки война идет 5-й год, и все бы ничего, если бы, скажем, экономика Германии была в хорошем состоянии. Но она не в очень хорошем состоянии. Она, в общем, тяжело перестраивается с российской энергией. Она не умерла, но она и не процвела. И это наложилось на то, что немецкий бизнес, ну, как вам сказать, немножко потерял хватку. Он начинает отставать, теряет свою позицию на мировом рынке. Если вы знаете, есть уже заявление, там, скажем, Volkswagen, что не передадут свои заводы под управление китайцам, чтобы сохранить занятость на этих заводах. Мы уже знаем о заявлении на Daimler-Benz и, значит, уже Volkswagen и Audi, что не готовы переходить на производство военной техники, потому что на гражданском рынке они теряют продажи, их вытесняют китайские компании. То есть в Германии, ну как вам сказать, потеряна некая динамичность экономики, поэтому довольно такая нехорошая экономическая ситуация. Они готовы, ну, в этом положении уже возвращаться даже в Россию, им уже ничего не жалко, ничего не стыдно, лишь бы хоть немножко заработать деньги, лишь бы как-то отодвинуть крах своих компаний. Вот что это означает.
1: Мы можем предположить, о чем говорят в кулуарах на форуме сегодня? О санкциях, о будущих инвестициях, о политике или, может быть, о возможности вернуться на западные рынки? Есть ли какие-то у вас, может быть, инсайты?
0: Ну, инсайтов нет, и все, что вы назвали, вряд ли обсуждается. Все понимают, что санкции никто не снимет. Это уже даже руководители администрации президента сказали, что не ждите, санкции не снимут, назад не вернемся. Как прежде не было, это на десятилетия. Теперь это Орешкин заявил. Так что обсуждать санкции, их отмена – это абсолютно бессмысленно. Обсуждать какие-то инновации, какие-то инвестиции – бессмысленно, это тоже нету. Обсуждается, скорее всего, какая-то пустая тема, потому что ничего другого нету. Нет, ну как вам сказать, реальной жизни. И, в общем, вот мы смотрим, идут эти мероприятия, форума. И надо сказать, что он значительно даже менее интересен, чем прошлогодний. В прошлогоднем там были хоть какие-то интересные выступления, были хоть какие-то там забавные ситуации, какие-то завтраки, где кто-то выступал, кто-то, Макаров в том числе. Вот в этом году ощущение такое, что все очень крепко заперли свои рты на замок и боятся хоть слово сказать. Вот изменилась атмосфера. По сравнению с прошлым годом, есть ощущение, что участники форума значительно более запуганы и боятся вообще хоть как-то сделать шаг вправо, шаг влево, даже улыбнуться, посмеяться, пошутить, сделать какое-то такое более-менее забавное высказывание, очень страшно, видимо. Стала, видимо, какая-то совсем другая атмосфера, и на форуме я вот как раз наблюдаю за такими неформальными признаками. Есть ощущение, что россияне, вот, которые туда приехали, это самые богатые люди, форумы участия стоят около 2 миллиона рублей, тем не менее, даже они как-то очень сильно запуганы и выступают как-то очень натужно.
1: Из смешного там традиционно различные акции, мемы. В этом году что у нас там? Коктейль Long Epstein Island, десерт Орешник, напитки Закат Европы, вода по-европейски без газа, различные предсказания Жириновского, Европолена от Газпрома и различные всякие фишечки.
0: А что вообще? Роботы, танцующие с барановскими бабушками.
1: Да, там же ведь регулярно появляются какие-то стенды с инсталляциями, высмеивающие Европу, США и так далее. Зачем экономическому форуму такой политический этот и идеологический антураж?
0: Ну, как вам сказать, Россия в итоге почти уже 4,5 лет войны, она как-то сильно глупеет. Я понимаю, что это очень сильное заявление, но когда страной управляют крайне глупые люди, то в конце концов это начинает сказываться на всей нации в целом. И она уже, в общем, делает массу ошибок. Вот это, знаете, забавно проявляется в том, сколько за последние годы был, за последний год было много ляпов, когда появились какие-то безумные плакаты с ошибками, и никто это не замечал. И это вот отражение того, что снижается общий интеллектуальный уровень государственного аппарата. И вокруг него снижается уровень бизнеса. Опять же, потому что, ну, как бы бизнес и интеллектуальные вещи делают интеллектуальные люди. А в России сейчас интеллектуальные люди стараются уезжать как можно дальше, как можно быстрее. Остаются, ну, люди, что это называется, второго-третьего класса. И в итоге появляются, ну, такие довольно странные уже высказывания, довольно странные инсталляции, довольно странные шутки, натужно, я бы сказал. Юмор не живой, юмор не настоящий, юмор натужный. Нужно же как-то показать что-то, что мы вот, по крайней мере, не теряем настроение, но вот мы все равно продолжаем как-то шутить. Хотя шутки получаются уже очень глупые и достаточно странные. Но нельзя сказать, что мы живем в войне, это вот нас беда. Мы поэтому делаем вид, что ничего не случилось, мы продолжаем шутить, хотя уже шутки не получаются.

0: про то, что Россия имитирует, что с ней ничего не случилось. Это общее настроение. Обратите внимание вот на эти видео, которые снимают петербуржцы по поводу того, как их атакуют дроны. Они тоже поразительно забавны. Они поразительно забавны в том, что люди искренне удивлены. А что это к ним какие-то дроны прилетели? Мы же тут мирные, нормальные петербуржцы, какие-то дроны прилетели. Что вообще происходит? Какой-то вдруг неожиданности к нам прилетели дроны, что-то на нас падает, что-то у нас горит. Вообще, что такое дело? Это вот как раз та самая вот ситуация российского менталитета 5-го года войны, упорное стремление сделать вид, что ничего не происходит. Войны нет, мы живем как прежде и даже шутим. И вообще у нас все хорошо, никаких проблем нет.
1: Говорил экономист Игорь Липсец. После того, как депутаты Сейма начали обсуждать возможность изменения статьи Конституции, запрещающей размещение ядерного оружия на территории Литвы, заместитель председателя Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Лоринас Кащунас призвал понимать, что такая возможность важна для сдерживания потенциальных противников. Дискуссии по этой теме активизировались после того, как СМИ сообщили о рассмотрении США возможности размещения ядерного оружия еще в нескольких странах НАТО в Европе. Член Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Томас Мартинайте заявил, что для принятия подобных решений необходимо согласие всех парламентских фракций. СМИ сообщают, что Пентагон, опасаясь реакции России, намерен отменить запланированные поставки крылатых ракет «Томагавк» в Германию. Как пишет издание «Политико», эти ракеты обладают высокой точностью, поэтому Россия может расценить их размещение как эскалацию и предпринять ответные меры. По данным источников, администрация президента Дональда Трампа намерена отменить соглашение с Германией, заключенное при администрации Джо Байдена. Крылатые ракеты «Томагавк» способны поражать цели на расстоянии более 2500 километров. Премьер-министр Кир Стармер заявил, что, согласно данным разведок европейских стран, к 2030 году Россия может предпринять нападение на НАТО. Об этом он сказал во время посещения одного из предприятий оборонной промышленности в Германии. По словам Стармера, из-за угрозы, исходящей от России, Великобритания должна и дальше увеличивать инвестиции в оборону. Накануне разведка Латвии сообщила, что Россия планирует активнее использовать правовые механизмы как инструмент давления на страны Балтии и другие западные государства, стремясь усилить напряженность между странами Альянса и оправдать возможную конфронтацию с НАТО. Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщает Министерство обороны России, домой возвращаются по 185 человек с каждой стороны. Обмен пленными остается одной из немногих сфер сотрудничества между воюющими странами. В это воскресенье в Литве отмечают День Отца. В преддверии праздника мы поговорили с журналистом-расследователем Михаилом Магловым, отцом троих детей. В интервью он рассказывает о своем опыте отцовства, о том, когда впервые почувствовал себя отцом и что для него значит быть отцом сегодня.
2: Как бы это ощущение в том числе сильно связано, наверное, с ответственностью, которая в том числе ложится на плечи. Но если мы как бы через эту призму смотрим, то тут вопрос, когда человек начинает чувствовать ответственность а за свою жизнь, ну, соответственно, б за жизнь ребенка, когда он появляется. То есть, мне кажется, это как-то в том числе и вещи не то, чтобы прямо связанные непосредственно с рождением ребенка. Да, это просто для, мне кажется, для людей может появление ответственности за другого человека, в том числе вызывать в нем чувства и появление ответственности, в том числе за себя, если как бы через эту точку зрения смотреть. Поэтому на вопрос, когда, ну, он как бы, мне кажется, как, у каждого по-разному. Не знаю, если говорить про меня, то в целом чувство ответственности, в том числе как-то за себя, оно появилось пораньше, чем родился ребенок. Ну, в том числе, не знаю, как минимум, когда мы с супругой узнали, что у нас будет ребенок. То есть еще до его появления на свет.
1: Сейчас у вас уже трое детей. Да. Какие они?
2: Старший сын интересуется футболом, в целом как-то спортом. Средний сын начал какое-то время назад профессионально, ну как относительно профессионально для своего возраста, заниматься плаванием. Вот в этом году принял участие в чемпионате Литвы по плаванию, где, ну, призовых мест не занял, но улучшил свои результаты, потому что плавание такой немножко спорт, когда ты в первую очередь соревнуешься с самим собой вчерашним. А дочери 5 лет, у меня впереди подготовительный класс в детском садике, впереди школа. Она удивительно ответственно задает нашим братьям, как они в школе нашли, значит, новых друзей, что они для этого делали. Это то, что ее беспокоит буквально вот уже сейчас.
1: Отцовство ваше выпало на эмиграцию. Два вызова одновременно, можно сказать, на ваши плечи легли. Вы около 10 лет где-то назад, да, в Литву приехали. Что оказалось, как вам кажется, сложнее? Самому адаптироваться в новой

0: стране? Или уже впоследствии помогать детям своим расти в для них как бы не новой стране, но все-таки между двумя культурами, потому что вы носитель другой культуры?
1: Тут вопрос, а что мы называем как бы культурой, потому что это довольно будет большой и сложный вопрос. Если мы уже в том числе будем сравнивать, я не знаю, сравнивать, что нас объединяет и разделяет, и не так скажем, даже если у меня паспорт и гражданство другой страны, это еще большой вопрос. Носитель какой я культуры и каких ценностей? В том смысле, что гражданство никоим образом не определяет этот набор. А что касается детей, они, конечно же, выросли в Литве, в Вильнюсе, и они живут в, ну, как минимум, в двуязычном пространстве, так или иначе. То есть литовский язык для них родной, плюс после этого они знают еще набор языков, которые для них уже некоторые из них стали родными. Поэтому такое буквально многоязычие позволяет им как бы питаться из абсолютно как-то разных культур, и не знаю, из русскоязычной среды, и из литовской, и из французской, читают книги на всех этих языках, очень любят читать, и постоянные клиенты библиотеки национальные. Поэтому, возвращаясь к вопросу сложности их как-то, не знаю, адаптации, да нет, у них нету адаптации, потому что они выросли здесь, в Литве, они жители Вильнюса, они, в общем, как-то им особо, как мне кажется, не к чему адаптироваться, благодаря тому, что они пошли литовскоязычный, что называется, детский сад, их родной язык литовский, как один из двух базовых языков. А в связи с этим у них как бы и нету той самой процедуры, как мне кажется, адаптации.
0: Как журналиста вас поменяло отцовство?
1: Не знаю, мне довольно сложно будет ответить на этот вопрос, потому что к моменту, когда я стал отцом, я тогда не занимался, так скажем, журналистикой. А когда я уже начал заниматься журналистикой, я начал, ну, довольно специфической журналистикой стал заниматься, это журналистика, связанная с расследованиями, как правило, с расследованием, ну, таких как бы серьезных и, в принципе, довольно ужасных событий и тем. Поэтому отсутствие журналистики в моем случае это добавляет, в том числе, наверное, не тут уйду за грань журналистики, это, в принципе, родительство добавляет жизненного опыта разного.
0: Уровень тревожности повышается, вот вы говорите, через ужасные темы и так далее, когда проходишь.
1: Слушайте, уровень тревожности, как мне кажется, как-то от родительства не то чтобы повышается, он от войны, которая идет здесь и сейчас, вот буквально. А от этого уровень тревожности повышается сильно больше. От войны, которую Россия ведет против Украины и других своих соседей.
0: В Литве активно обсуждаются демографические кризисы, снижение рождаемости. Вы как отец троих детей, что вот, на ваш взгляд, действительно могло бы повлиять на желание людей создавать большие семьи?
1: В Литве, когда у тебя есть трое детей, ты получаешь как бы статус, в принципе, многодетного члена семьи. А на практике, могу сказать, по-моему, за все это время единственный плюс от этого в том, что с меня не требуется каждый месяц платить содру, то есть налог. То есть я его плачу, но по итогам года, так или иначе, процент от своих доходов. Вот это минимальный просто не требуется, просто перечислять его каждый месяц. А в остальном же трое детей. Там сейчас уберем, так скажем, не знаю, желание и нежелание супруги, да, за некие скобки. Ну, в том числе, не знаю, я, например, сейчас ограничен просто в том числе жилплощадью. Ну, то есть я понимаю, что, ну, вот у меня трое детей. Детских комнат две, где сейчас стоит вопрос о том, чтобы одну из комнат адаптировать для проживания двух мальчиков. Соответственно, просто есть ограничения по жилплощади. Мне довольно сложно сказать. Я не то чтобы сильно изучал, насколько государство участвует в каком-то, не знаю, помощи в данном случае или желание или финансирование. Мне кажется, с одной стороны, в Литве существуют какие-то разные программы, с другой стороны, мне кажется, они, ну, в целом малоэффективны для того, чтобы через деньги стимулировать рождение детей. Потому что, конечно же, никакие деньги не покроют в этом смысле, а никакие расходы, в принципе. С другой стороны, вопрос какого-то комплексной инфраструктуры в связи с этим и возможностей, он, наверное, это то, с чем так или иначе можно работать.
0: Какие качества вы считаете важнее всего передать детям в современном мире?
1: Интерес к жизни – важное качество, и способность размышлять, думать и относиться критически и к миру вокруг, и к тебе, в первую очередь. Вот такие качества. Мне кажется,

0: они в том числе позволяют жить в гармонии с собой и, так скажем, не быть безразличным к бедам людей вокруг.
1: Говорил журналист-расследователь, отец троих детей Михаил Маглов. Более 27 тысяч выпускников сегодня сдавали вторую часть экзамена по математике. Первая часть сдавалась в 11 классе. Глава Национального агентства образования Литвы Симона Шабанова заявил, что в этой экзаменационной сессии есть нововведение. Выпускники уже в этом году смогут пересдать экзамен по математике. В прошлом году из-за высокого проходного порога в 35 баллов результаты по математике были очень плохими. Поэтому Министерство образования, науки и спорта Литвы добавило учащимся по 10 баллов во всех экзаменах, кроме родного языка. Позже Верховный административный суд Литвы постановил, что добавление баллов противоречит закону. В этом году для сдачи всех предметов необходимо набрать 25 баллов. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные, с грозами. Ветер юго-восточный, южный, переходящий на западный 6-11 метров в секунду. Во время грозы местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура 11-16 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Температура составит 18-23 градуса тепла. В Вильнюсе ночью ожидаются дожди и грозы. Температура 13-15 градусов тепла. Утром возможны кратковременные осадки. Днем температура поднимется до 20-22 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевич-Утя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 27 минут.